0: ожидаемых вонам, пронижих вождей, крестный ход из черных лимузинов, школу к тебе идет проповедник.
1: Иди на урок, принеси ему денег.
0: Подряд гудя и верит Путина, лучшему в богатство доверия.